0: Lrt radijas.
1: 16 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Po užpraeitą savaitę per Lietuvą praslinkusios audros elektros vis dar neturi daugiau nei 4000 vartotojų, šalinama daugiau nei 1500 sutrikimų. Prezidento vyriausiojo patarėjo Ramūno Dilbos teigimu, šių žmonių situacija yra kritinė, o esama padėtis parodė, kad pasiruošimas gamtos stichijoms ir jų padarinių šalinimui turi būti stiprinamas. Šis klausimas aptartas prezidentūroje surengtame susitikime su ministrais ir merais.
2: Priemonės iš tikrųjų tai yra tos, kaip galima sakyti, standartinės, tai yra ir spartinti ir kabeliavimą, labai tikslinį kabeliavimą, ten, kur iš tikrųjų jis turės poveikį didžiausiam gyventojų skaičiui, suprantam, kad visų tinklų nepavyks kabeliuoti ir nėra tokio tikslo. Taip pat generatorių įsigijimas, plėsti bendradarbiavimą, ypatingai su ESO, su savivaldybėmis. Na ir galiausiai labai svarbu čia būtent tas bendradarbiavimas su vietos lygmeniu.
1: Prezidento vyriausiasis patarėjas Ramūnas Dilba. Tuo metu Žemės ūkio ministras sako, kad iki rugsėjo 11 dienos bus renkama informacija apie audringų orų ūkininkams padarytus nuostolius, o po to prašoma ES paramos žalai kompensuoti. Kaip žinių radijoje sakė Kęstutis Mažeika, norima į Europos komisiją kreipti skubiai iki spalio, kad lėšos būtų išmokėtos kitąmet. Anot ministro, stiprūs lietūs prognozuojami ir artimiausiomis dienomis, todėl žemdirbiai praras derlių. Jis pabrėžia, kad dalį ūkių derliaus apskritai nepavyks nuimti. Kauno rajono savivaldybės administracija pradėjo vidinį tyrimą dėl dviejų darbuotojų veiksmų susijusių su LRT tyrimų skyriaus paviešinta informacija apie premjero žmonos ir socialdemokratų aplinkos įdarbinimą. Nurodoma, kad sudaryta komisija, kuri aiškinsis dėl dviejų darbuotojų, viešųjų ir tarptautinių ryšių skyriaus vedėjos bei vyriausiosios specialistės. Šios skyriaus vedėja yra premjero sutuoktinė Aistė Sinkevičienė. LRT tyrimų skyrius rugpjūčio viduryje skelbė, kad Sinkevičienė grįžus po motinį atostogų Kauno rajono savivaldybėje buvo įkurtas viešųjų ir tarptautinių ryšių skyrius, kurio vadove ji tapo be konkurso kaip valstybės tarnautoja, kurios veikla viršijo lūkesčius. Pati Sinkevičienė teigia, kad į darbą buvo priimta pagal galiojančią tvarką, o paskleista informacija yra netiksli. Žurnalistų tyrimas taip pat parodė, kad dar prieš kelis mėnesius Raudondvario dvare darbavosi ir Kauno rajono mero sutuoktinė ir patarėja, švietimo ministrės patarėja Seime ir kiti su valdančiais socialdemokratais susiję asmenys. Tyrimai rodo, kad beveik pusė Lietuvos gyventojų laikosi neigiamų nuostatų užsieniečių atžvilgių, o imigrantai vis dažniau susiduria su rasizmu bei fizine agresija. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teigimu augančią neapykantą labiausiai kursto politikų populistinė retorika. Išsamiau Domas Raišutis.
3: Dato Laris į Lietuvą iš Kamerūno atvyko prieš 7 metus.
4: Pradžioje buvo sunku, buvau pasiekęs tokį tašką, kai jaučiau baimę dėl rasizmo. Susitaikiau, kad esu juodaodis ir kai kurie žmonės manęs tiesiog nemėgs.
3: Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tyrimai patvirtina, kad beveik kas trečias į Lietuvą atvykęs užsienietis per pastaruosius metus patyrė įžeidinėjimų, o maždaug pusė šalies gyventojų turi iš ankstinių nuostatų, kurios gali virsti neapykantą. Ministerijos patarėja Aistė Gerikaitė Šukienė.
5: Dalį atsakomybės turėtų prisimti politikai, nes jų populistiniai tie pareiškimai ir siejama baime yra didžiausia priežastis turbūt dabartinio visuomenės požiūrio.
3: Seimo narys Vytautas Sinica mano, kad įtampas visuomenėje lemia valdžios neveiksnumas.
6: Tai aš tai pirmiausiai džiaugiuosi, kad mano kalbėjimas tikiu, kad prisidėjo prie bendro suvokimo, kad čia yra problema, kad negali valstybė sau leisti įsileisti kiek nori užsieniečių ir nematytame bėdos.
3: Migracijos departamento duomenimis Lietuvoje gyvena per 220 tūkstančių užsieniečių. Sparčiausiai pastaruoju metu išaugo atvykusių filipiniečių skaičius.
1: Šią valandą Vilniuje 17, Klaipėdoje 18, Šiauliuose 19, Panevėžyje 20, Kaune 21 laipsnis. Artimiausią naktį daug kur trumpi lietūs, galima perkūnyje, vakariniuose rajonuose vietomis lis smarkiai, vėjas pietų, pietvakarių stiprokas, temperatūra naktį 11-16 laipsnių. Rytoj dieną irgi daug kur palis, vyraus trumpi lietūs, vietomis perkūnyje, pūs stiprus pietinių krypčių vėjas, bus 16-21 laipsnis. 16 valandų 5 minutės.
0: Laida rusų kalba. У микрофона в студии Моника Юшкевичуть. Я приветствую всех слушателей радио ЛРТ. Сегодня в передаче. Постепенное возвращение российских и белорусских спортсменов на международную арену и возможности Литвы этому противостоять. Разговор с главой Национального олимпийского комитета Дайной Гудзиневичуть. И о том, что сегодня представляет собой современный театр. В разговоре с театральным критиком и продюсером Мариной Давыдовой. После мощной бури, обрушившейся на позапрошлой неделе, без электричества по-прежнему остаются более 4000 потребителей. Энергетики устраняют свыше 1500 повреждений. Главный советник президента Рамунас Дилба заявил, что ситуация показала необходимость лучше готовиться к стихийным бедствиям и ликвидации их последствий. Этот вопрос обсуждался в президентском дворце на встрече с министрами и мэрами. По словам Дилбы, реализацию необходимых мер следует ускорить, чтобы повысить готовность страны к чрезвычайным ситуациям. Министр сельского хозяйства заявил, что до 11 сентября будет собираться информация об ущербе, который непогода нанесла фермерам, после чего Литва обратится за помощью Евросоюза для компенсации потерь. Как и студия «Смажейка» заявила в эфире «Женюра Одесс», в Еврокомиссию планируется обратиться в срочном порядке до октября, чтобы средства могли быть выплачены уже в следующем году. По словам министра, сильные дожди прогнозируются и в ближайшие дни, поэтому аграрии потеряют часть урожая. Он подчеркнул, что некоторым хозяйствам вообще не удастся его собрать, а наиболее сложная ситуация сложилась у производителей овощей. В Вильнюсе открывается первый в странах Балтии центр инновационной клеточной терапии и персонализированной медицины. В его инфраструктуру группа компании Northway инвестировала 61 миллион евро. В новом центре будут разрабатывать и производить клеточные терапии нового поколения, персонализированные терапевтические вакцины и продукты регенеративной медицины. Здесь также будут развивать технологии 3D-печати тканей человека. В центре планируется создать около 100 высококвалифицированных рабочих мест. Инициатор проекта профессор Валдес Альгердас Бумелес рассчитывает, что деятельность центра позволит добиться прорыва, в том числе в лечении онкологических заболеваний. В крупнейших больницах Литвы планируют оборудовать операционные под землей. Они должны продолжить работу во время чрезвычайных ситуаций. До 2030 года на это планируют выделить около 300 миллионов евро, сообщил премьер-министр Мидогас Синкевичус. Подземные операционные появятся в каунасских клиниках, клиниках Сантерос и Республиканской Вильнюсской университетской больнице. Первыми работы, вероятно, начнут в Каунасе. Договор с подрядчиком планируют подписать уже до конца этого года. Финансировать проекты предполагается из Фонда обороны. Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что сейчас не время смягчать санкции против Александра Лукашенко. По ее словам, Лукашенко позволит Владимиру Путину использовать территорию Беларуси в случае конфликта с НАТО и странами Евросоюза. В свою очередь, спикер Сейма Йоза Соликас отметил, что ожидать чудес не стоит, однако необходимо искать способы донести свою позицию до белорусского режима. После того, как Международная федерация баскетбола отменила запрет на участие российских и белорусских баскетболистов в международных соревнованиях, глава литовского сейма Йоза Соликас выразил несогласие с этим решением, призвав не участвовать в соревнованиях со спортсменами из этих стран. Между тем, Министерство образования, науки и спорта призывает литовских спортсменов не бойкотировать соревнования за рубежом, но не допускать российских и белорусских спортсменов на соревнования, проводимые в Литве. О том, почему меняется подход к участию российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях, мы поговорили с президентом Национального олимпийского комитета Литвы Дайной Гудзиневичуть.
7: Международный олимпийский комитет не может ни запретить, ни разрешить что-то делать международным федерациям. Так что, во-первых, каждая международная федерация сама решает, впустить и в каком объеме и в каком статусе впускать или не впускать российских и белорусских спортсменов. Некоторые впускают вообще без ограничений, некоторых вообще не впускают еще. Это зависит только от решения федерации. Я не раз говорила, наше влияние, то есть тех стран, которые категорически против, представителей тех стран, которые категорически против такого решения, нас всегда меньшинство, и мы не можем оказать большое влияние на решение одной или другой федерации. Но то, что ограничения даже в мероприятиях Международного олимпийского комитета, они смягчаются, да, эта тенденция есть. Уже в этом году в юношеских олимпийских играх в Дакаре российские спортсмены будут выступать, правда, без флага и гимна. С символикой России и с символикой Национального олимпийского комитета, суспендирование которого прекратил Международный олимпийский комитет.
0: При этом война России против Украины, она ведь продолжается. Что, на ваш взгляд, тогда изменилось с 22 года, что позволяет спортивным организациям сейчас постепенно снимать эти ограничения?
7: Изменилось то, что суспендирование Международным олимпийским комитетом, суспендирование Российского олимпийского комитета снято по причине, как бы, я не могу этого утверждать точно, потому что мой коллега, президент Украинского олимпийского комитета, утверждает, что это не совсем так. Но как бы причина, из-за которой это суспендирование произошло, оно как бы устранено. То есть в оккупированных территориях Российский олимпийский комитет больше не присоединяет к себе и региональные отделы Украинского олимпийского комитета. Насколько это правда, я не знаю, я проверить не могу. Конечно, вместе с балтийскими странами, странами Скандинавии, мы все время выражаем свой протест и свое возмущение, что такое не должно быть. Но Международный олимпийский комитет, который это решение принимает исполком, они также говорят, что конфликтов много, и особенно это обострилось после начала войны, военного конфликта Соединенных Штатов против Ирана. И Международный олимпийский комитет говорит, что они не могут оценивать один или другой конфликт, и просто он не один, они все появляются или исчезают. Так что Олимпийская хартия, она вообще субъектом Олимпийской хартии не является страна. Являются атлеты, которые должны, да, будут ожесточения, то есть уже прошли ожесточения. Каждый спортсмен, который хочет участвовать в Олимпийских играх, он должен будет соблюдать свое уважение к миру и к другим атлетам.
0: ФИБА пока разделяет индивидуальных спортсменов и команды. То есть баскетболисты, тренеры и судьи могут вернуться уже сейчас. Решение о сборных и клубах отложено пока. Насколько, на ваш взгляд, вообще убедительно такое разграничение? То есть где заканчивается как бы индивидуальный российский спортсмен и начинается представительство российского государства?
7: Мне очень непросто это объяснять, потому что, опять же, как еще в последних Олимпийских играх участвовали атлеты в нейтральном статусе, вот для этого и был нейтральный статус, потому что различить, где белорусский, где российский спортсмен, было невозможно. Они просто все были под одним флагом. Сейчас, чтобы не было подчеркивания, что это... Ну, мы же, когда играют баскетболисты, мы не говорим, что это... Ну да, говорим, что это, например, сборная Литвы, но мы говорим, это Литва, а это Латвия. Вот, наверное, такое ограничение есть. Я не могу ответить точно, потому что я могу только комментировать свое мнение.
0: Мы видим в целом разные решения. То есть одни федерации снимают ограничения, другие продолжают не допускать россиян. Не означает ли это, что вообще общей политики международного спорта в отношении России фактически больше нет?
7: Да, такой позиции мы иногда не достает, потому что если европейские страны, некоторые даже совсем не впускают атлетов, ну, например, в той же Латвии, это в законе вписано, и если они объявляют какое-то международное соревнование, где должны быть россияне, и говорят, что они не впустят эту команду, у них просто отбирают международное соревнование, передают другой европейской стране, которая спокойно это воспринимает. Так что такой политики нету, и даже в Европейском Союзе такой политики нету, хотя кое-какие ожесточения вообще не только для спортсменов, а для граждан России и Беларуси, они все-таки существуют. Литва пока и не впускает, ни юридически, ни морально. Пока очень тяжело даже представить, что где-то в Литве проходили бы соревнования, где участвовали российские спортсмены.
0: И как вам кажется, к Олимпиаде 28-го года в Лос-Анджелесе Россия вернется в мировой спорт в полном объеме?
7: Я не могу ответить за решение ни федерации, ни исполкома Международного олимпийского комитета, потому что это будут приниматься еще решения, так как я уже говорила, пока в мероприятиях Международного олимпийского комитета не допускается флаг ГИМН. Это против пропаганды России как агрессора. Я ответить на этот вопрос не могу. А пока нету Олимпийских игр, все решения принимают федерации. Я, как пример, могу назвать федерацию Санек, который руководит мой давний друг Латыш. И они категорически приняли решение, что они не впускают россиян. Там федерация, где меньше европейцев, больше представителей африканских, например, стран или Азии, они просто открыто говорят нам в глаза, что вы тут возмущаетесь. Все мы тут воюем, и никому не интересно. Я это слышала не раз, когда выражала свое мнение, что не должны быть российские или белорусские спортсмены на международных аренах.
0: Говорила президент Национального олимпийского комитета Литвы Дайна Гудзяневичутя. Специалисты по защите прав ребенка уже проверили часть QR-кодов у людей, работающих с детьми в религиозных общинах. Нарушений пока не выявлено, сообщила глава службы защиты прав ребенка и усыновления Илма Скуадения. Остальные данные планируется собрать и проверить до 11 сентября. Кроме того, для работающих в школах специалистов проведут обучение по защите детей от сексуального насилия. По словам Скуадения, готовится масштабная профилактическая программа, которая предусматривает не разовые встречи, а более продолжительную работу с педагогами. Требование иметь специальный QR-код для работающих с детьми действует с ноября 2024 года. Код подтверждает, что человек не был осужден за сексуальные или другие тяжкие преступления. В отставку уходит министр обороны Эстонии Ханно Певкур. Такое решение он принял после того, как выяснилось, что Эстония перечислила одной из индийских компаний аванс в размере 70 миллионов евро за предназначенные для Украины артиллерийские боеприпасы. Однако до сих пор компания не поставила ни одного снаряда. Датская разведка сообщает, что Россия активно готовит диверсии против Дании, прежде всего против предприятий оборонной промышленности. Компании этого сектора призывают заранее усилить меры безопасности. Предупреждение прозвучало после того, как страны Евросоюза вызвали российских дипломатов и обсудили новые санкции в связи с инцидентом в Германии, где был обнаружен беспилотник со взрывчаткой. Глава европейской дипломатии заявила, что произошедшее имеет признаки терроризма, поддерживаемого государством. В последние месяцы Россию обвиняют в активизации диверсионной деятельности против европейских стран, поддерживающих Украину. В Вильнюсском Старом театре сегодня состоится лекция известного театрального критика и продюсера Марины Давыдовой, посвященная понятию «современный театр». А это актуальный вопрос для Старого театра, который в последнее время, как известно, продолжает курс на модернизацию. Лекция также приурочена к первой премьере этого сезона спектаклю режиссера-постановщика Ильи Мощицкого «Лимбо». С Мариной Давыдовой поговорил Александр Двойглазов.
8: Вот говоря как раз о русском театре в Литве, так тут Аудронис Имбрасос, теперешний руководитель, он как раз старается интегрировать сейчас мировые какие-то, да, тенденции, так сказать, туда, но это вызывает как раз и сопротивление и самих актеров, и некоторых режиссеров, и публики в том числе. Вот это вот создает напряжение такое, что прям
9: раскаливается. Я еще не до конца вникла в то, что делает Аудронис, но я знаю, что завтра, например, будет премьера спектакля Ильи Мощицкого, и мне кажется, что, ну, посмотрим, что у него получилось, естественно, хотя я очень в него верю, считаю человеком талантливым, но, понимаете, вот человек тогда, то есть из Петербурга, который релоцируется в Армению, учит армянский язык, получает армянский паспорт и становится фактически армянским театральным художником, да, и который приезжает после этого в Литву и ставит здесь спектакль, я вижу в этом преимущество, понимаете, это как какой удивительный диалог культур неизбежно случится в этом спектакле. Даже если он не будет явлен открыто, понимаете, он все равно внутри каким-то образом происходит, потому что, понимаете, любая вообще вот эта так называемая релокация, любой переезд, любая попытка вести диалог с другой культурой, она заставляет тебя переосмыслить себя самого. Вот, понимаете, это даже не важно, выучил ли ты язык в результате. Ты все равно, ты как бы находишься в этом процессе переосмысления. Ты можешь быть политическим мигрантом, может быть, экономическим мигрантом, а может, просто культурным мигрантом. Такое тоже случается. Просто человек переехал, потому что ему как-то хочется быть вот в Германии, а не, не знаю, в Великобритании. Вот великая Кэти Митчелл, понимаете, ставит в основном спектакли не в Лондоне, где ее никто не выгоняет оттуда. Она не политическая мигрантка, отнюдь. Понимаете, но она предпочитает работать в Германии, потому что там ей как бы она чувствует себя удобнее, вольготнее, эстетически. Но неважно, но все равно, как ты только начинаешь эту работу, ты переосмысляешь себя самого и реальность вокруг себя. Вот это неизбежный процесс, и это очень позитивный, правильный процесс, потому что процесс рефлексии и переосмысления – это то, что, собственно, и двигает человечество вперед, понимаете? Самое страшное, когда ты закоснел в каких-то догмах, сидишь, и вот ты знаешь, как у тебя там обложился 15 истинами и живешь с ними, понимаете? Как бы это тебя заставляет по-новому на сколько что-то взглянуть, увидеть какую-то другую грань, аспект какого-то явления и так далее. Вот, поэтому я думаю, что если Аудронис идет вот по этому пути – по пути диалога культур внутри своего театра, это... Ну, лучшее, что можете сейчас сделать. Но мне кажется, что и вот в молодежном театре, да, то, что делал другой Удронис, это тоже правильно. Понимаете, он действительно звал. Я так понимаю, что у него сейчас непростые времена. Но я, как человек, смотрящий на это со стороны, скажу, что я все-таки снимаю шляпу. И он привлек людей. Просто помимо всего прочего, это были люди из очень разных стран, разных культур, и это взаимодействие было интересно и плодотворно.
8: А еще говорят те же актеры Русского драматического театра, что из театра уходит драма. Вот драма — это догма, от нее надо избавляться? Или говорят, смотрите, чем мы занимаемся. Мы сейчас поем, да, танцуем на сцене, это вообще не наше. Нас не этому учили.
9: Шаушпиль. Это такой шаушпиль. Да,
8: что вот происходит с театром вообще?
9: Немецкий, да. В немецком театре есть очень... театр во всех его, так сказать, проявлениях, а все шаушпили. Это спектакли, поставленные по каким-то литературным текстам, в основном пьесам, не только, да, где артисты в характеры вдумываются, вживаются. Слушайте, я вообще человек, который с некоторых пор переквалифицировался. Но я по-прежнему остаюсь, конечно, театральным критиком, историком театра. От этого никуда не денешься. Но в основном я работаю как кюнстлер, да, говоря немецким языком. Я сама пишу пьесы. И, конечно, я, естественно, заинтересована в том, что вы их ставили. Но я должна при этом сказать, что театр сейчас стал настолько многообразен. И везде, понимаете, тоже. Это не может быть волей одного человека. Это объективный процесс. Объективный процесс. Театр. Я, собственно, сегодня читаю там лекцию. Да. Я просто попытаюсь показать. Этот перелом случился сколько-то десятилетий тому назад. И от него уже не убежишь. Его не убежишь. Знаете, это как говорить, что куда же делась фигуративная живопись? Пришли мы в музей, и где же тут, хоть бы нам пейзажики нарисовали, там, людей и так далее. Причем это не означает, что все это исчезло. Оно остается, но появилась масса других форм, в пластических искусствах, да, масса других форм выражения, есть ротко. Куда ты от него делаешь? Делать вид, что его нету, понимаете? Но, конечно, и в театре появляются некие формы. Они уже законно существуют, и у них есть свои какие-то достижения и так далее. Используя термин Ханса Тисса Лемана, мы скажем, что это постдраматический театр. Я как раз сегодня попытаюсь тоже отрефлексировать само это понятие, и что сам Ханс Тисс Леман в это во все вкладывает. Я-то полагаю, что это... Не только театр, даже сама драма становится постдраматической в каком-то смысле. Вот. Но неважно. Важно, что мне понятное стенание артистов, потому что у артиста есть некие skills, и им хочется эти skills демонстрировать, да, и когда им не дают возможности это делать, Но, с другой стороны, я точно так же понимаю, что в каких-нибудь спектаклях Кристофа Марталера, да, где нету такой привычной драмы, артисты, я просто видела этих артистов, они играют так, что это высший способ вообще существования актера, когда ты... воистину, по Станиславскому невозможно впихнуть какую-то в зубочистку между тем образом, который человек представляет им самим. Понимаете, потому что он буквально именно такая свобода театрального сочинительства дает возможность буквально из самого себя своего персонажа творить. Буквально из самого себя. Понимаете? Потому что не ограничен текст, очень многое строится на импровизации, очень многое находится, нету жесткого характера заданного, да, он прям придумывается во время репетиции. Это же тоже способ...
8: Это по Станиславскому, да?
9: А что такое, я не знаю, по Станиславскому?
8: Потому что тоже говорят, Станиславского изгоняют из театра.
9: Не очень сложно, понимаете? Но когда эти разговоры были в конце 80-х, в 90-е годы в России, да, мне казалось, что это уже архаика такая. Но сейчас, спустя много десятилетий, вообще мы оказались в какой-то совершенно новой реальности, и все еще рассказывать про то, как Станиславского изгоняют из театра. Станиславский растворен, он вошел в химию какую-то театральную, да, и он уже есть тут, да, идея его сохранять, поклоняться как-то, изгонять или привлекать. Я не знаю, тот же Люпа, что он ставит по Станиславскому? Нет. Нет, конечно. Но сказать, что... Какие-то вещи все равно... Открытия, сделанные, в то время, как боись. Они вошли в плоть и кровь театрального искусства. Вот я говорю, в химию его вошли, они уже тут. Как бы мы с ними. Это их, я не знаю, как это можно изгнать. Я считаю, что это наследие Станиславского совершенно великое. Но это совершенно не значит, что мы, вот, искусство так не развивается. Оно как и наука, понимаете? Но это, ну, невозможно сказать. Вот Ньютон открыл, и мы теперь... Да, но потом были следующие открытия, которые заставили нас по-новому взглянуть на то, что открыл Ньютон. Это абсолютно не обесценивает Ньютона. Понимаете, Эйнштейн не обесценивает Ньютона, так же, как развитие театра не обесценивает Станиславского. Другая логика просто.
0: Это была театральный критик, продюсер Марина Давыдова. Госсекретарь США заявил, что Вашингтон и Киев сейчас ведут переговоры о предоставлении Украине лицензии на производство систем противовоздушной обороны «Патриот». В интервью американским СМИ Марко Рубио подчеркнул, что это не позволит решить неотложные потребности Украины. По его словам, даже после получения лицензии запуск производства столь сложных систем вооружения и строительства необходимых предприятий могут занять несколько лет. Из-за нехватки систем ПВО Украина подвергается интенсивным российским атакам и практически не имеет возможности перехватывать баллистические ракеты. Этой ночью российские беспилотники 7-е сутки подряд атаковали Киев. Климатическое агентство ООН предупреждает, что в ближайшие месяцы Эль-Ниньо может стать самым мощным климатическим явлением за последние 70 лет и продлится до февраля.

Осенью ожидаются сильные осадки, связанные с ними наводнения в разных регионах мира, засухи, тайфуны и экстремальная жара. Специалисты призывают готовиться к последствиям, которые могут нанести серьезный ущерб населению.

Завтра днем будет облачно с прояснениями, во многих районах пройдут дожди, преимущественно кратковременные, местами сильные и с грозами. Ветер юго-западный, южный 9-14 метров в секунду, местами порывы до 15-18 метров в секунду. Температура 16-21 градус тепла. В Вильнюсе ожидаются кратковременные дожди, возможно гроза, ночью около 13 градусов, днем около 18 градусов тепла. На сегодня это все. С вами была Моника Юшкевич-Утя. Напомню, новости на русском языке и наши передачи вы можете найти на русской странице сайта LRT.LT и в радиотеке LRT. Далее в программе литовского радио передача «Дящим дбалу». Сейчас 16 часов 27 минут.